0: Effutismo. Ну, как бы стало весна, зайдет влюблен, аж стандартно.
1: Ничего,
0: живем. Ты ну как утон, ты ну как утон, футинами лингон, жвата негр. Пик, мосфоль. А я тут не был, мир, а тебя тут был.